0: шашак асынын жагырапата билбейбиз. Чакиланы чечека, эче пашкиче.
1: Яна поинкиче, эче маныч панчу.
0: Яна пазакия.
1: Пак чайнак унка печеначата рутыракамсын суану печенапа.
0: Нен ухах кашайны. Курангу печеначека. Мунайчы ты кучурыспан, а покураны?
1: Чепс, мунайчы там печен. Ра кучатых, рыхчаку мэчуван.
0: Ага.
1: Чет, вак, вак,
0: чет.
1: Куч, куч. Чет.
2: Асунтака, унка печеначанта, а парикуспас чаян уасин. Чай си паккаристинка.
1: Чилёхсы куч! Монтай, чей куч ухсышен папейпан! Чакиван хуйню санта! Каркуй хаваман асунтета! Куч! Чит! Куч! Куч! Чилёхсы! Куч!
3: Пин! Хайкуй камуй!
0: Буэнос диас, тиэй!
3: Буэнос диас, панчата хайкумуй!
1: Мин какамурани монтай, варма астарайси вананчиспа!
3: Алима асунта нуканчис прасанчия янапаку!
1: Рик монтай!
0: Тиэри тиэй!
3: Пайка нахарах ми Клементе ванкушка ванут асташан куня. Няча кутерам ка куня. Кей чехчи сакачаму вина шейчишня ванута.
0: Я тэчэй.
3: Пант хасунтэта унка пичаначаму хунюрамыши нукат хвай кэйта тукурамыса.
1: Я мантай.
0: Вау! Уни чекаша спуану. Кай пихтыйку кавасайку тару паричин кача.
3: Ачачу ня кутерам пун куня.
4: Ay, akakawun, wasaita wano ruparachimuan.
0: Buenos días, tío.
4: Buenos días, Panchito.
0: Tío, hay que hacer la chingichisri.
4: Ujkak punchayatan chakrachikusakko.
0: Maiki un wakuna wanuta tukunyarangiri, tío.
4: Waka wanuta, ubija wanuta, tía sumak papa tarpunapak. Hak ulanyan papak loxin sumak tatakru rompis.
0: Hay kumichis kaimu, imachayatapsa mihayaru koichis.
4: Sulpay que felicitas yarqara masharañan. Clemente, mixanans kama, caballomawan asnumawan chayata qarayarami.
1: Ya papay. Haiku mi panchito.
0: Sulpay que asunta. Wow! Ashkatama kuitaq uywasqanki tiy. Kuywaniki ashkachan.
3: Ari, kuywanu chapas kusaya chakrapa. Otak asnapa marukut malkiman churanapakpas.
1: Kabra kun huwanums ali mariki mantay.
3: Чайпс, алиня, кусан. Климент, хан, кампус, михи, вану, каргарайся на гиб.
1: Я мантай.
3: Кейка, михи, ночи, панчетто.
0: Шульпайк, тиэй.
3: Михиц, мануэнак, кальпакизм, писсерум.
0: Ты учай, чихач, шпоку, юаны гид, хохмани, купуранки.
4: Ари, мунаранки чищу.
0: Ари, тиэй.
4: Няопахта, нюанки, манкар, анрики. Ты, корнетеру маму, кони. Каргуй, петукая, панампах.
3: Вакинка, асукарчат, арушчат, имам, апамаска, купас. Mano nye chashki kuni nye
0: riki tiyay.
4: Wano pakpas. Uywakunapi wano astana pakpas. Nyao pak mantarang me imatapis minkakuna.
1: Anyanya sumakchata waikurushkan ki mantay.
3: Uña alko hinarak pukunta liakwaru sakili menticha mantay.
1: Ase hina kunan kaabalu kunkant hapinki. Mana hinaka sikiki pas tohak tarak me kaabalu chutar parasunki.
4: Ya voy que con un caco, anota hasta sonch.
2: Chaynan kasqa wanu astay wankankalla ilunchpiq.
5: Mana wanu yoqqa llankaraysikun sichunka otaq chunka pisqayuq costal wanuraiku.
2: Wanu yoqqa chaki wanuta apakun chajran. Mana wanu yoqta poqoy wanuta takachiku.
5: Astas kanku wanuqa chajrak patankunaman simuntukamun. Chajara chikuk pa niskan manjinatak churanku.
2: Wakinka nyopaktas chajrata karparun paskirektintak wanuan tupachinku. Chaymantatak tarpunku. Puchuskan wanuantaksi takamunku wachuk waktapang.
5: Halmaitanya, kutiriitanya ruaktinkupas wanutaka churankupunis. Chaysi sarapas, papapas, sumaktarurun.
2: Kuran punchay anchata ñayninchis grupo expresión Manongo Mujica paikunata takinkuan yanaparimos kanchisman.
5: Hinallataj wankankalla ayllupi wayqapananchis kunatapas. Sergio Grobas Chávez,
2: Asunta González,
5: Francisco Campana Zuni,
2: Felicitas Gamarra Amado,
5: Julia Guamán Chávez,
2: Viviana Chávez,
5: Clemente Chávez.